0: This is
1: Radio Frimley Park.
2: You're listening to
0: The 90s Hour.
1: And this is the sound of your hospital.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.